0: полынь на своем корене растет.
1: О, Господи, Господи, как звездная страсть.
2: Это, ребята, к урожайному году.